0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 28 сентября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Многие домохозяйства в пострадавшем от землетрясения японском городе не пользуются центрами эвакуации. Азиатские игры в Японии проходят с проблемами. Стационарный атмосферный фронт приносит сильные дожди в северную часть региона Кюшю. А теперь обо всем более подробно. Как стало известно NHK, многие домохозяйства в одном из городов префектуры Кумамото не воспользовались центрами эвакуации, несмотря на необходимость поддержки после сильного землетрясения, которое произошло в июле. По словам представителей администрации города Яцусиро, по состоянию на пятницу они насчитали не менее 2000 таких домохозяйств. Это более чем вчетверо превышает число домохозяйств, пользовавшихся услугами городских эвакуационных центров по состоянию на субботу. Люди, избегающие использования центров эвакуации, остаются в своих поврежденных домах или других местах. Их называют эвакуировавшимися невидимками, поскольку установить, как они живут и какую помощь им возможно предоставить, оказывается затруднительно. Власти города Яцусиро подсчитали число домохозяйств с эвакуировавшимися невидимками, воспользовавшись такими методами, как обход домов и беседы с теми, кто приходит в эвакуационные центры, чтобы получить выдаваемую там помощь. В число причин, по которым невидимки отказываются перемещаться в центры эвакуации, как сообщается, входит большое расстояние от фермерских сельхозугодий, а также беспокойство по поводу приватности. Городские власти планируют снабжать таких невидимок водой, продовольствием и прочей помощью. Власти также намерены вести работу по обеспечению другой социальной поддержкой, в частности, организовать визиты медсестер в домохозяйства с пожилыми людьми, а также лицами с ограничениями возможностей. Во время мощного июльского землетрясения интенсивность толчков в Яцусиро составила 6+ по японской шкале от 0 до 7. Организаторы Азиатских игр 2026 года, которые сейчас проходят в Японии, представили контейнерные дома для спортсменов после того, как некоторые зарубежные участники призвали улучшить условия проживания. Организационный комитет Азиатских игр Айчи Нагоя продемонстрировал эти жилые помещения в воскресенье. Некоторые спортсмены из-за рубежа настоятельно просили улучшить условия проживания в домах, рассчитанных на размещение около 2000 человек. Они отмечали, что комнаты слишком тесные, а кровати слишком короткие. Комитет заявил, что будет продолжать вносить улучшения, чтобы обеспечить спортсменам более комфортные условия. Ряд ошибок и проблем, связанных с организацией игр, был выявлен еще до официального открытия мероприятия, что навлекло критику в адрес оргкомитета со стороны зарубежных СМИ. Перед матчем по хоккею с мячом среди мужчин 18 сентября по ошибке вместо гимна Южной Кореи прозвучал северокорейский. Комитет принес извинения за то, что он назвал человеческим фактором. Ответственные лица выразили

извинения южнокорейской сборной, а оргкомитет направил официальное извинительное письмо. Спортивные делегации также отмечали задержки и ошибки в расписании автобусов, используемых для перевозки спортсменов. Перед финалом мужского баскетбольного турнира 20 сентября южнокорейская сборная запросила автобус, чтобы добраться до места тренировки. Однако из-за ошибки в расписании транспорт не прибыл, в результате чего команда не смогла провести тренировку. В других зафиксированных случаях автобусы не выезжали или опаздывали из-за недостаточной координации. В частности, из-за того, что до сведения команд не было должным образом доведено правило, согласно которому заявку на автобус необходимо подать не позднее 15:00 предыдущего дня. Кроме того, поступали жалобы на то, что спортсменам приходилось долго ждать перед входом в места проживания. Высказывались также мнения, что питание, предоставляемое не входящими в состав комитета спортивными организациями, было недостаточным. Осенний дождевой фронт приводит к крайне нестабильному состоянию атмосферы в западной части Японии и уже принес в воскресенье рекордное количество дождевых осадков в некоторые районы северной части региона Кюшю. Согласно прогнозу, в понедельник состояние атмосферы будет крайне нестабильным в регионах от северной до западной части Японии. Жителям рекомендуется остерегаться схода оползней и других бедствий. Тайфун номер 26 становится крайне мощным. Ожидается, что до вечера вторника он приблизится к южной префектуре Окинава и району Амами префектуры Кагосима. Как сообщило Метеорологическое управление Японии, в воскресенье развитые дождевые облака продолжали поступать в северную часть региона Кюсю из-за стационарного осеннего дождевого фронта. И в городе Омута префектуры Фукуока за 24-часовой период до 14:00 с небольшим выпал 281 миллиметр дождевых осадков. Это самый большой показатель для сентября за всю историю с начала ведения учета. Дождь в северной части Кюшю ослабевает, но в некоторых районах почва уже ослаблена сильными дождями, обрушившимися на регион. Метеорологи также отмечают, что осенний дождевой фронт и влажные воздушные массы, по-видимому, приведут в понедельник к крайне нестабильному состоянию атмосферы над обширными районами от северной до западной части Японии. Местами возможны сильные дожди с грозами. Населению рекомендуется остерегаться схода оползней, затопления низколежащих территорий, ударов молний и сильного порывистого ветра. По состоянию на 18:00 воскресенья тайфун номер 26 предположительно двигался в северо-восточном направлении над акваторией в 110 километрах к востоку, юго-востоку от города Наха со скоростью 15 километров в час. В префектуре Окинава усиливается ветер. Незадолго до 17:00 в городе Нанджо зарегистрирован порыв с максимальной скоростью свыше 87 км в час. В понедельник в регионе также ожидается сильное волнение на море. В префектуре Окинава высота волн будет достигать примерно 7, а в районе Амами 5 метров. Любители традиционной настольной игры «Го» собрались в японском городе Нагоя на международный чемпионат среди пар, один из участников которой мужчина, а другой женщина. Чемпионат «Пэ-Го» входит в культурную программу азиатских игр, которые проходят сейчас в Японии. На турнире состязались лучшие профессиональные игроки в «Го» из Японии, Китая, Южной Кореи, а также с Тайваня. Финальная игра состоялась в воскресенье во дворце Хоуммару в Нагойском замке. В финале сошлись пара с Тайваня Ян Цусюань и Су Хаохун и японская пара Фудзисава Рина и Ичири Кирё. Японская пара стала победителем чемпионата после того, как соперники признали поражение. После этого Фудзисава и Ичирики сыграли показательный матч в одной из гостиниц Нагоя. В этом матче против них играл человек Ияма Юта и программовый игрок в ГО с искусственным интеллектом под названием Ката ГО. Напряженный поединок завершился победой пары Ияма – искусственный интеллект. По словам Фудзисава, привлекательность ПЭГО состоит в том, что необходимо предугадывать, какие ходы сделают три других игрока, а ей и Чирике удалось успешно взаимодействовать. Она добавила, что победа в турнире доставила ей большую радость.
И Яма отметил, что его партнер, искусственный интеллект, использовал несколько приемов, которые человеку и представить трудно. Но, по словам Яма, система Катаго, по-видимому, все еще допускает ошибки. Он добавил, что людям всегда придется учитывать, могут ли они полностью доверять искусственному интеллекту. Мы передавали новости.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня мы пройдем 31 урок и узнаем, как предложить собеседнику сделать что-то вместе. Во второй части урока мы расскажем о японских ниндзя.
1: Там Мия и Кайто разговаривают в доме Харусан. Тут появляется Майк, американец, который обожает японскую культуру. Он хочет поехать в музей ниндзя вместе с Кайто, поэтому заглянул обсудить детали поездки.
0: Послушайте диалог 31 урока.
2: Майк-санは本当に忍者が好きですね。はい。
3: みんなで一緒に行きませんか?
2: あ、土曜日はちょっと 私も授業があります。
4: 残念。じゃあ2人で行こう。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк обращается к Там и Мия.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: В эту субботу мы с Кайто едем в музей ниндзя.
1: Мия говорит:
2: Майк-сан,
0: тебе очень нравятся ниндзя, да?
1: Майк зовет всех поехать с ним и Кайто.
3: Ай, миннаде иссюни икимасенка?
0: Да, почему бы нам не поехать всем вместе?
1: Мия с сожалением отвечает:
2: Доёби ва чотто.
0: Ой, в субботу я не могу.
1: Там добавляет:
2: Ваташимо джугё га аримас.
0: И у меня занятия.
1: Кайто говорит:
4: Цанне.
0: Очень жаль.
4: Джа, втаридейко.
0: Значит, поедем вдвоем. Музей, который Майк и Кайто собираются посетить, находится в префектуре Мие. Ига Уэно известен как родина ниндзя. В музее можно отправиться на экскурсию по дому ниндзя или посмотреть представление.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока: почему бы нам не поехать всем вместе? Запомните ее и сможете предлагать другим людям сделать что-то вместе.
0: Давайте разберем слова в этой фразе. Иссёни означает вместе. Помните? Икимасен – это вежливая отрицательная форма глагола идти, ехать, ику. Добавляя вопросительную частицу «к», вы формулируете приглашение к действию. Главный пункт сегодняшнего урока – выражение
5: «Иссёни икимасенка».
0: Приглашение к действию формулируется при помощи замены «мас» в «мас-форме» глагола на «масен», а также добавления «к» в конце фразы с повышением интонации.
1: Послушайте и повторите.
5: «Икимасенка». «Иссёни икимасенка».
1: Послушайте диалог, в котором собеседница предлагает что-то сделать вместе.
6: Комбан. Иссёни гохан о табени икимасенка?
7: Ии десу не. Икимашо.
0: Вот что значит фразы.
1: Почему бы нам не поужинать сегодня вместе?
0: Комбан означает «сегодня вечером». Иссёни – это «вместе», а гохан – «еда». Таким образом, гохано табенику означает «пойти поесть». Ику – «ходить» меняется на икимасенка для того, чтобы приглашение звучало вежливо.
7: Ии десу не. Икимашо.
1: Звучит неплохо. Пошли.
0: «Ии десу не» – это выражение используется, когда вы соглашаетесь с чьими-то словами. «Икимашоу» – это «ику» в форме «машоу». В данном случае эта фраза означает, что собеседница приняла приглашение.
1: На 22-м уроке мы узнали, что «машоу» используется для приглашения к действию, например, «давайте сфотографируемся» – «шашин о тори машоу». В чем разница между «масенка» и «машоу»?
0: В форме «масё» есть оттенок побуждения собеседника принять приглашение. А форма «масенка» – это более вежливое выражение, с помощью которого вы узнаете, может ли человек сделать что-то.
1: Послушайте и повторите.
5: Гохан о табе ни икимасенка? Иссё ни гохан о табе ни икимасенка? Конбан, иссё ни гохан о табе ни икимасенка?
0: Давайте попрактикуемся на других примерах. Что вы скажете, если хотите пригласить всех на барбекю? Вместе со всеми это миннаде. Приготовить барбекю.
5: Барбекю о суру. Барбекю о суру.
0: Глагол суру в мас форме это
5: шимас. Шимас.
0: Попробуйте.
4: Миннаде барбекю о шимасенка? Миннаде барбекю о шимасенка?
1: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она произнесла ее, когда отклонила приглашение Майка. Постарайтесь запомнить ее целиком.
6: Доёби ва чотто.
0: Чотто означает дословно «немного». Но растягивая окончание и ослабляя ударение, так что получается «чё-то», вы даете понять, что сожалеете о том, что вам приходится сказать. Это выражение часто используется для того, чтобы отказаться от приглашения. Другими словами, «доюбива чё-то» – это более вежливый способ отказаться. «Суббота мне не подходит».
1: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
8: Тойоби ва чотто.
9: Тойоби ва чотто.
4: Тойоби ва чотто.
1: Послушайте и повторите.
5: Тойоби ва чотто.
1: А теперь давайте послушаем диалог еще раз. Уделите особое внимание той части, в которой Майк приглашает друзей.
3: Кондо но тойоби, Кайто то ниндзя хакубуцкан ни икимасу.
6: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
3: はい、みんなで一緒に行きませんか?
6: あ、土曜日はちょっと…
2: 私も授業があります。
4: 残念、じゃあ二人で行こう。
10: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о ниндзя.
0: Настя, а вы знаете, какую работу раньше выполняли ниндзя?
1: Кажется, они считались наемными убийцами.
0: Их главной задачей было собирать информацию о врагах и проводить секретные операции. Вообще история ниндзя наполнена тайнами. Они орудовали в Японии в 15-16 веках и просуществовали на протяжении периода соперничества военачальников. Самыми знаменитыми были ниндзя Игарю из префектуры Мие и Коугарю из префектуры Сига.
1: Ниндзя носили специальную одежду, маскирующую их лица.
0: Ниндзя часто притворялись торговцами, монахами или уличными артистами, чтобы попасть на вражескую территорию.
1: А знаменитые трюки ниндзя?
0: Трюки, которые изображают в манго или в кино, часто выдуманы, хотя какие-то трюки настоящие ниндзя действительно выполняли. Один из самых известных – метание металлической звезды с лезвиями сюрикен. Также ниндзя умели бесшумно ходить, что помогало им не быть замеченными. И, конечно, были техники исчезновения в дымовой шашке. Также ниндзя знали медицину и метеорологию. Иногда они прибегали к психологическим методам для достижения своих целей. Военачальники ценили ниндзя как выдающихся профессионалов, но все-таки многое о ниндзя до сих пор остается неизвестным.
1: Эта таинственность, кажется, добавляет ниндзя популярности.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Майк и Кайто приедут в музей ниндзя в Мие. Оставайтесь с нами.